0: Thank you for listening to Canal 8090 Radio.
1: Retro hits.
0: Non-stop music headed your way.
2: Canal 8090 Radio.
3: I love it.
4: It's awesome.
5: And now, more great music.
6: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».